0: Северный. Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Reaching out across Hampshire and surrounding areas. This is Outreach Radio, your truly local radio station.